Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: mind.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Лав Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

Сзади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Футболку в США разработали, которую можно не стирать целый месяц. По словам производителя, вещь даже после тренировок и долгих игровых сессий не будет пахнуть. Если вдруг производитель этих футболок нас слушает, можно, пожалуйста, еще сделать постельное белье такое же? Ну и главное, сделайте носки, футболки потом.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере.
2: О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-46-29. Город Москва.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
3: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio представляет. Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.

0: реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва, 18+.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный на интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Love Radio представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Включите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Одиноких россиянок предложили отпускать с работы в пятницу пораньше. Я так понимаю, пораньше, чем мужчин. Общественники уверены, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой и на налаживание личной жизни. У меня лично несостыковка по этому вопросу. Я требую, чтобы мужчин тоже отпускали пораньше с работы. Одиноких мужчин, естественно. Ну а там дальше и демографию улучшим.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Тбанк 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

Ты слишком долго откладывал на сегодня то, что хотел сделать еще вчера. Так что 24 часа. Надеюсь, тебе хватит, чтобы насладиться этим удовольствием вместе с нами. Love Radio, Дима Вебер. Классного выходного дня. Проведем его вместе.

0: Песня о том, как круто понимать друг друга без слов. Правда, писали ее аж 9 человек. Видимо, долго спорили, мол, Чарли Фарбен, Рене Миллер, Барри Тек на Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот треки, слова которых нам пригодятся в любой непонятной ситуации. Ближе к концу часа, звонки их невероятно.
2: Вопрос без ответа.
0: Чуть ранее добро, море, привет.
3: Море, привет. Я так боялся, что-то не успею.
0: Вскоре после рекламы Джон Саммит, Диволо, Джулия Чёрч, Shade of Blue. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Друг.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Футболку в США разработали, которую можно не стирать целый месяц. По словам производителя, вещь даже после тренировок и долгих игровых сессий не будет пахнуть. Если вдруг производитель этих футболок нас слушает, можно, пожалуйста, еще сделать постельное белье такое же? Ну и главное, сделайте носки, футболки потом.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Если твой бывший снова пишет привет, ни в коем случае не вздумай отвечать. Трек громче, телефон на беззвучный. Сигнал бедствия, ставший главным клубным гимном Арис и диджей Антонио с треком SOS на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но в ближайшие 10 минут треки, которые помогут тебе поймать вайб настоящего воскресенья. Звонки невероятно завершим эти музыкальные 60 минут с Роуз и Бруно Марс, работа Apt.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
12: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
10: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
14: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: столицы час дня. В ближайшие два часа главная музыкальная гонка недели. Посмотрим, кто ворвался в двадцатку, кто совершил самый впечатляющий рывок, кто потерял высоту, а кто сегодня претендует на абсолютное первое место. Это Big Love 20, Love Radio и Дима Вебер.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: За 7 дней в музыке может произойти все. Хит, который вчера никто не знал, сегодня уже поют миллионы. Трек, который казался непобедимым, внезапно уступает место новому фавориту. Одни артисты взлетают, другие вылетают из гонки, а третий продолжает держаться там, где, казалось бы, уже давно пора сдавать позиции. И сегодня мы узнаем, кто действительно управляет музыкальной игрой. Помимо разрешения главной музыкальной интриги, заглянем в топ-5 Яндекс.Музыки, узнаем, что сейчас массово ищут через Shazam в Южной Корее, и сверимся с Apple Music Мексики. Посмотрим, какие 5 треков лично выбирает Хабиб. И по традиции, перед тем, как приступить к двадцатке лучше этой недели, давайте вспомним, как звучали лучшие 10 треков 7 дней назад.
2: Номер 10.
0: Тут располагались Филатов и Кэра с работой среди счастливых людей. Нет, это 9-я позиция. А вот 10-й была Ариана Гранде. Hate that made you love me. Да-да, Филатов и Кэрос среди счастливых людей.
3: Где размыто небо, где время льется быстро.
2: Номер 8.
0: Диджей Годжа, Джейсон Дерул и Мелоди.

0: Номер 7.
1: Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End.
0: Номер 6.
1: BTS, работай Кэмова.

0: Alle Farben, René Miller, Body Talk. По меньшей мере легенды. А Настя и Дима Билан, работа «Эпилог».
1: Номер 3.
0: Зиверт и работа «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Серебряными призерами были Шакира и Бёрна Бой, «Дай-дай». Hugo Lema, Angel Alternate, Moving to the Sun. Именно так выглядел наш чарт 7 дней назад с 1 по 10 место. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о тех, кто не смог удержаться на тех вершинах, на которые позарился. Разумеется, как и в любой гонке, лидеров есть лучшие, те, кто не смог добраться до призовых мест. На эти недели не обошлось без треков, с которыми мы прощаемся, увы. С 15-й позиции вылетает Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Восемнадцатую строчку освобождает Anotr, Fit 54 Ultra, Talk to You. Ну что же, предварительные музыкальные ласки можно считать оконченными. Приступаем к оглашению топ-листа. Итак, 20-я позиция на этой неделе у мистера Know It All, он же Teddy Swims. Слушай.

попал в чарт Big Love 20, сердца малыши Краштайли, а его зов был услышан. Если нравится трек, если ты без ума и считаешь себя малышкой Хабиба, заходи на сайт loveradio.ru в раздел Big Love 20 и отдавай свои голоса за те треки, которые попадают в твои личные плейлисты. Ну а мы движемся далее, прямо по курсу 18 место, и это еще одна новинка, которая попала в чарт на этой неделе. Эйв, работа называется Meet Me in the Dark.

ваших приемниках Love Radio. Это Chart Big Love 20. С тобой Дима Вебер. Вы слушали 18 место нашего хит-парада. Ave Meet Me Dark. Далее абсолютная премьера. Кэрол Джи, Бруно Марс.

0: Если бы товарищ Ожегов искал определение для слова «красота», то, наверное, этот трек он обозначил именно этим словом. Это Кэрол Джи, Бруно Марс, работа «Стил» в рамках чарта B, глав 20 на Love Radio. Абсолютная премьера. Ну, действительно, невероятной красоты получилась работа. Кстати, «Стил» — это первая в Корее Кэрол Джи песня полностью на английском языке, выпущенная в рамках ее собственного студийного альбома. Какие только не разворачивались баталии вокруг этой музыкальной работы, ей приходилось летать на гастроли к Бруно Марсу, чтобы там, заперевшись в студии, проработав 12 часов, родить вот этот вот трек. Хотя, кто знает, что родится после совместного сотрудничества с Бруно Марс, но мы будем, конечно, рады и прибавлению в творческом мире, но пока возвращаемся к тем, уже успел занять в нем свои достойные места. Давайте взглянем, как выглядит топ-5 Apple Music Мексика.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятая строчка, Стив Лейси, ОЕ. Номер 4. La Santa Grifa, Gino El Dono, Tobledan.

0: Номер 3. Hugo Linsolt, Jamaican. На второй позиции Moving to the Sun от Hugo Lemelangel Alternate. И первое место занимает Tame Impala Loser. Именно так выглядит топ-5 Apple Music Mexico, но мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Love Radio.

И в этот момент хочется сказать: ничего себе соло на кларнете. Для современной поп-музыки, согласитесь, это редкое решение, но именно этот духовой инструмент придает песне нишевый, чарующий и винтажный шарм. 16-я строчка чарта Big Love 20 «Моя Мишель на малиновой луне». Работа находится в двадцатке лучших первую неделю и смогла прибавить сразу 4 позиции. Для старта, согласитесь, очень даже неплохо. Если хотите поддержать трек, и он попал и в ваше сердечко, к вашим услугам loveradio.ru, вкладка Big Love 20. Ну а мы продолжаем движение вперед, и тут у нас снова абсолютная премьера. Александра Стэн, Донни, Set Me Free.

0: абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Александра Стэн и Донни с работой Set Me Free. Далее топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Беарвульф, пятая позиция, и работа Феникс на ней. Четвертый, Саян, Мальборо.
2: Да я такой парнишка, весь из себя. Ой, люблю дорогую жизнь, много деньжат. Да. Хочешь улететь в Париж?
0: Номер 3 становится Зиверт и Газ.
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, что...
0: Второе место у Мии Бойки, Экспонат.
4: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат.
0: Ну а первое место из своих цепких лап не выпускают по Индиях Чомот Шаден. Так выглядит топ-5 Яндекс Музыки. С вами Love Radio, Дим Вебер и чарт Big Love 20.
5: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 좋은 건 상관없어 can I, I 너란 다 그렇지 않아 my savior 내 걸어와도 배도 그것도 날 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸운 이유인지 Этот трек BTS изначально спрятали на виниловых пластинках, фанаты искали его как сокровище. Официальный секретный подарок для миллионов BTS Come Over. А вот обратный знак внимания на этой неделе оказался не таким убедительным, как уверен хотелось бы этим ребятам. Песня потеряла 9 позиций в чарте и кажется ее уже не остановить. Но не стоит терять надежд. BTS Money, заходим на сайт loveradio.ru и поддерживаем любимый коллектив. Ну а далее та, которой удалось отыграть 2 позиции в чарте. На этой неделе номер 14. Дати, take me there.
1: Номер 14.

0: 13-я позиция Ариана Гранде. Далее личный топ-5 Хабиба.
1: Топ-5 песен Хабиба на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Хабиб, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте в моем личном чарте хит, который ты неоднократно слышал в эфире Love Radio. Это Тедди Свимс и его работа Bad Dreams. Второе место. Хьюгель, Топик и Араш. I Adore You. На 3-м месте у меня хит с приставкой «Супер», под которой как-то сразу начинаешь двигаться в такт. Льюис Фонси и его «Деспасито» поселился в наших плейлистах, кажется, навсегда. Stop and Stare. Сложно назвать самой известной песней группы One Republic, а вот самый драйвовый очень даже. 2-е место. Лидером же сегодня становится моя новая песня «Моя малышка». Этот трек написал Михаил Гуцериев и Сергей Рефтов. Это наша уже 2-я работа, до этого была «Рубашка красная». Кстати, еще клип на эту песню вышел, обязательно смотрите, там я буду восточным Аладдином. Любопытно, обязательно гляньте. Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. С тобой был Хабиб, до встречи на волнах Love Radio.
1: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
10: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

продолжение часа на Love Radio Sombra. Работа My Body Isn't Ready. Это не просто трек, это 12-я позиция чарта Big Love 20. И вы только подумайте. Ребята попали в нашу музыкальную компанию из 20 лучших буквально 7 дней назад и совершили огромный скачок вверх. Ровно 7 позиций за одну неделю. Видимо, вы классно за них голосовали на сайте loveradio.ru в разделе Big 20. Ну а далее та, которой тоже повезло ворваться в лидеры нашей двадцатки. Мадонна и Денстерия. Big Love 20.

0: Вот уж кто-кто, а Мадонна точно разбирается вместе. Ей понадобилось 45 лет для того, чтобы вернуться, написать трек про клуб, в котором она начинала работать гардеробщицей, и выпустить его, сделав мировым хитом. Это Мадонна и Дэн Стери, 11-я строчка чарта Big Love 20. Ну а сейчас вспомним места с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Тедди Суимс, Мистер Know It All. Новичок нашего чарта, Хабиб, «Моя малышка».
2: Скажи, подружка, что ты дико влюблена. Эй, моя малышка.
0: Еще один трек под грифом «Эйв», под грифом «Нью». «Meet me in the dark».
1: Номер 17.
0: Егор Крид, «Артик Асти», «Карма».
3: Тут

0: Номер 11.
1: Мадонна, Dance Area. Так выглядит наш чарт с 20 по 11 место. Кто же те главные 10 счастливчиков,

столице 2 часа дня. Ну а мы с тобой продолжаем путешествие по музыкальным волнам и расставляем звезд по их местам, которые распределяются благодаря вашему голосованию на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. С первой десяткой, казалось бы, мы разобрались, но нет, там было всего лишь 9 артистов и 9 треков, которые попали в самое сердечко. Кто же те счастливчики, которые расположились с 10 по 1 место? Их имена мы услышим в ближайшие 60 минут, ну а пока давай послушаем новинку, абсолютная премьера, Алекс Уоррен и работа Rescue.

Абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20 Alex Warren, работа Rescue. Вот так вот разбила его сердце девушка, словно как стекло. Будь осторожна, просит он с моим тем главным органом чувств, который испытывает к себе невероятную любовь. Ну, действительно, некоторых людей надо предупреждать и клеить буквально на свое сердце пометку «Осторожно, здесь хрупко». Ну, а далее та прекрасная леди, которая разбила явно не одно сердце. Сегодня Люся Чеботина располагается на 10-й позиции с работой «Зеленые глаза».

Только что на 9-й строчке нашего чарта Адам Ламберт и работа Under the Rhythm. Кстати, трек держится уже 4 недели в нашем хит-параде и переместился на 2 позиции по сравнению с прошлыми 7 днями. Ну а далее переходим к месту номер 8. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну вот уж точно дураками их нельзя назвать. Это Сергей Лазарев, Полина Гагарина, работа Happy End, которая 5 недель держится в нашем чарте. Сегодня это 7-я позиция, ровно как и 7 дней назад. Цифра 7 их преследует, видимо, является счастливой. Ну что ж, поддержим ребят в голосовании. Далее, абсолютная премьера. Ариана Гранде, Like I Do.

0: Абсолютная премьера на волнах Love Radio. Ариана Гранде, работа Like I Do. Это чарт Big Love 20. Далее топ-5 Шазам, Южная Корея.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Номер 5. I Spell Lemonade. Четвертый. Hearts to Hearts, Lemon Tank. Третий. Racine, Love Attack. Номер 2. Картис, Red Red. Первое место у Дженни, Less Than I Love. Так выглядит топ-5 Шазам, Южная Корея. Мы возвращаемся в чарт Big Love 20.

Если вам кажется, что удержаться в чарте Big Love 20 просто, то эти ребята готовы опровергнуть это мнение. Это точно не так. 11 недель они держатся в нашем чарте, и вот сейчас добрались до позиции номер 6. 7 дней назад были пятыми, ну а прямо по курсу те, кто тоже немножко потерял, правда, одну позицию. На 5-й строке на этой неделе Дима Билан и Анна Асти с работой «Эпилог».

0: На пятой позиции на этой неделе легенда российского шоу-бизнеса Дима Билан и Анна Астис. Работа «Эпилог». Голосуем за ребят на сайте loveradio.ru в разделе «Big Love 20». Ну а далее те, кто нуждается в восторженных криках. Мадонна, Кайли Минок и абсолютная премьера «Love Sensation».
1: «Big Love 20». Абсолютная премьера.

0: кажется, подъехал еще один настоящий бенгер уходящего лета. Это Мадонна Кайли Минок, Love Sensation, абсолютная премьера. Ну а прямо по курсу Past Perfect рубрика, в которой мы вспоминаем, как же выглядел наш чарт много лет тому назад. Сегодня 2016. Погнали.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Тут располагался Калин Харрис и работа My Way. CI Kendrick Lamar, The Greatest.
2: Номер 3.
0: Эльвира Т. Такси.
2: Номер 2.
0: Сотрудничество диджея Снейка и Джастина Бибера Let Me Love You. Клин Бэндит и Шон Пол с Анной Мари. Рок-а-бай. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20 версии 2026.

DJ Gogja, Jason Derulo и Melody с работой Мечико. Это четвертая позиция чарта Big Love 20. Кстати, ребята прибавили сразу 4 позиции за 7 дней, что звучит вполне как предполагаемый успех. Впереди 5 недель, трек держится в нашем чарте. Если ты хочешь отдать свой голос за него, заходи, пожалуйста, на вкладку Big Love 20 на сайте loveradio.ru, и все у тебя обязательно получится. С тобой по-прежнему Дима Вебер. Впереди 3 место этой недели. Там сегодня располагается Шакира и Burna Boy, дай-дай.

0: транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал? Я
1: газую, когда нет. Ну а вот тут, мне кажется, кто-то решил отыгрывать назад. Зиверт с работой «Газ» снова движется медленно, но верно к вершине нашего чарта Big Love 20. Поддержи трек, а прямо по курсу топ-5 Spotify.
2: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
1: Это Майк Клинтон на 5-й позиции по миру с работы Earrings. Номер 4. Майкл Джексон, Билли Джин. Позиция номер 3. Это Ариана Гранде, Hate That Made You Love Me. Серебро мирового Spotify у Джастина Бибера и Ники Минаж, Beauty and the Beat. Ну и первое место, Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Так выглядит мировой Spotify.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
1: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-476-29. Город Москва, 18+.
14: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
17: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
18: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
19: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
20: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
19: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
14: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: уж не знаю, то ли со мной что-то не так, то ли это возраст, то ли Клава Кока действительно постаралась от души, но мурашки по спине идут, идут. А это секси вершин и абсолютная премьера на волнах Лав Радио, трек «Замуж». Мы возвращаемся к чарту Big Love 20. Давай посмотрим на наш топ-8 с 10 по 2 место.
1: Номер 10.
0: Тут расположилась Люся Чеботина с работой «Зеленые глаза». «Under the Rhythm» от Адама Ламберта.
1: Номер 8.
0: Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: Номер 7.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина «Happy End».

0: номер 6.
1: Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Анна Асти.
0: Номер 5.
1: Дима Билан. Эпилог.
0: Номер 4.
1: DJ Gojo, Jason Derulo и Melody Michiko.

0: Номер два.
1: На второй позиции Зиверт и работа «Газ».
2: Все, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Вот они, счастливчики, за которых вы голосовали, отдавали свои голоса. Десятое место. По второе место распределены им впереди. Песня номер один. Хюгель, ML Angel, Alternate, Move Into The Sun.
0: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

Москве 3 часа дня. Не любишь стоять над душой других и не любишь, когда стоят над тобой? Присоединяйся к нашей тихой компании, танцуй в наушниках, ведь в них играет любовь. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, Pussycat Dolls. На старт часа, J-Hope.

0: будто бы констатируя ситуацию, которая у нас есть на данный момент. Это Алак и работа Дженнифер Словес, Everything's Fine. Ну а далее в нашем часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Треки, которые дополнят твое воскресенье. Ближе к концу часа Take Me Back от Кайге и Макс Макнаум. Чуть ранее Севиля, Артик и Асти, Бриллиант. Ну и совсем скоро Дай-дай от Шакиры и Бёрна Бой. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Love Radio.
1: Одиноких россиянок предложили отпускать с работы в пятницу пораньше. Я так понимаю, пораньше, чем мужчин. Общественники уверены, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой и на налаживание личной жизни. У меня лично несостыковка по этому вопросу. Я требую, чтобы мужчин тоже отпускали пораньше с работы. Одиноких мужчин, естественно. Ну а там дальше и демографию улучшим.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Сниму на суточно
1: реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Сибиль заявила, что эта песня должна вдохновить женщин расстилать перед собой бриллиантовую тропу жизни. Звучит роскошно, главное, чтобы на этой тропе нам не попадались обычные булыжники. Сибиль, Артик и Асти в продолжении часа на Love Radio. Работа «Бриллиант».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем часе такие же драгоценные треки. Мак Лемур, работа Райан и Льюис, Traffic Shop завершит этот час. Ну а чуть ранее Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

Москве 4 часа дня. Никакой драмы, никаких планов и никаких забот. Звучит как идеальный план на оставшуюся часть выходных. Воплоти мечты в реальность. Это Лав Радио. С тобой Дима Вебер. На старте Джон Смит, Дивол, Джулия Чёрч, Shades of Blue.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Зиверт и Милет с работой Fly to. Меня зовут Дима Вебер. Всем классного настроения и доброго воскресенья. Продолжаем танцевать вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот несколько треков, которые помогут тебе сохранить правильный ритм. Ближе к концу часа Айова и работа мы. Чуть ранее Алекс Уоррен, Fever Dream. После рекламы The Bows Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Футболку в США разработали, которую можно не стирать целый месяц. По словам производителя, вещь даже после тренировок и долгих игровых сессий не будет пахнуть. Если вдруг производитель этих футболок нас слушает, можно, пожалуйста, еще сделать постельное белье такое же? Ну и главное, сделайте носки, футболки потом.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сабрина Карпентер и работа «Тейс» только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну а сразу после рекламы в твоих приемниках Айова и работа «Мы», след за ней Кеша с треком «ТикТок».
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».

Москве 5 часов вечера. Продажа билетов на самый красивый закат официально объявляется открытой. Занимай лучшие места, а мы составим классный плейлист для незабываемого вечера. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Медуза, Эрика Мамайл, Don't Wanna Go Home.

0: Вот она, идеальная инструкция по созданию летней романтики в любое время года. Немного солнца, красивый силуэт и правильный саундтрек в ушах. Провожаем взглядом ту самую загадочную девушку из трека Джоли и переходим к следующим хитам.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: До конца часа ты услышишь треки, которые обязательно попадут прямо в твое сердце. Ближе к концу часа лирика аутентичная. Чуть ранее градусы на ресницах. Ближе к концу часа Тедди Свимс, мистер Нойрал. Слушаешь Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Лав Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Бумуния на волнах Love Radio с работой Slow Down. И, конечно, хочется повторить эти слова и сказать их уходящему воскресенью. Подожди, подожди, нам так еще хочется пожить в этих выходных днях. Но время неумолимо бежит вперед. Впереди рабочая неделя. Заряжаемся вместе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот треки, которые помогут нам завершить этот выходной марафон и классно встретить рабочую неделю. Далее лирик, работа аутентичная, Робин Шульц, Сэн Мартин, World Gone Wild, ну а завершит час Фарм Уильямс и работа Happy.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
9: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Москве 6 часов вечера. Иногда счастье – это просто выспаться. Не отказывай себе в удовольствии побыть наедине с собой и Love Radio. Это Дима Вебер и плейлист твоего лучшего вечера. На старте этого музыкального часа

0: Юля Паршута только что в эфире Love Radio с работы «Играя в минор». Кстати, уже 5 сентября красотка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрителей просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Но я призываю тебя настроиться на то, что ты услышишь на волнах Love Radio до конца часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В ближайшие 40 минут наполним твой плейлист классными треками. Ближе к концу часа Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Чуть ранее Tame Impala и Jane in Dracula. Вскоре после рекламы Teddy Swims. А потом Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Одиноких россиянок предложили отпускать с работы в пятницу пораньше. Я так понимаю, пораньше, чем мужчин. Общественники уверены, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой и на налаживание личной жизни. У меня лично несостыковка по этому вопросу. Я требую, чтобы мужчин тоже отпускали пораньше с работы. Одиноких мужчин, естественно. Ну а там дальше и демографию улучшим.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Как не Бритни Спирс знает все о токсичных отношениях. Мы, друзья, слушаем, впитываем, мотаем на ус и, конечно, пытаемся строить вокруг себя приятное окружение. Это Love Radio, с вами Дима Вайбер. Классного вечера.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Эти треки помогут тебе сделать наступающую рабочую неделю чуточку приятнее. Сразу после рекламы Gayazov's Brothers, Santa Lucia, далее Ava Max, BFIFA Sound Energy и Tiesto, Charlie XX, Hornets.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

Москве 7 часов вечера. Надеюсь, вы классно проводите время. Впереди новая рабочая неделя, и кажется, мы заряжены на все 100. Лучший плейлист для твоего вечера именно тут. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Первая в часе Aif, Meet Me in the Dark.

0: мощно от «До бесконечному терпению». Трек «Forever» — это официальный гимн всех, кто умеет ждать идеальных отношений, окончания рабочего дня или хотя бы доставку еды. Бен зарядил упорством, выдыхаем и встречаем следующие хиты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа для тебя моя Мишель на «Малиновой луне». Чуть ранее Тима Белорусских «Мысли». После рекламы звонкий «Невероятно».
2: Вопрос без ответа, как скучно я жив, но важно не...
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Радио.

0: Футболку в США разработали, которую можно не стирать целый месяц. По словам производителя, вещь даже после тренировок и долгих игровых сессий не будет пахнуть. Если вдруг производитель этих футболок нас слушает, можно, пожалуйста, еще сделать постельное белье такое же? Ну и главное, сделайте носки, футболки потом.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: плюс ему на суточно ру. 6+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, The Pussycat Dolls и работа React. Только что в эфире. Кстати, теперь мы можем слушать... вы можете нас слушать не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А эти треки прозвучат специально для тебя. Сразу после рекламы Benson Boone, Beautiful Things. Далее моя Мишель на малиновой луне, а завершит это час Моджо с легендарной работой Lady. Я же Дима Вебер, прощаюсь с тобой. Вернусь завтра, чтобы сделать тебе хорошо.
2: Реклама меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Танцы Лав-Радио.
1: Одиноких россиянок предложили отпускать с работы в пятницу пораньше. Я так понимаю, пораньше, чем мужчин. Общественники уверены, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой и на налаживание личной жизни. У меня лично несостыковка по этому вопросу. Я требую, чтобы мужчин тоже отпускали пораньше с работы. Одиноких мужчин, естественно. Ну а там дальше и демографию улучшим.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав-Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Лав Радио представляет. Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: Дай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Love Radio представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.